держи очки, провалялся на флажки, сам пошел плясать, сам пошел плясать.